мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Лети, лети по небу, клину скалы. Лети в тумане на исходе дня. И вдоль в строю есть промежуток малый.

кажется, порою, что солдаты с кровавых не пришедшие пари не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в небо.